перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: На берегах Лопасни 5 часов.
1: Комета 92,6 FM.

Доброе утро! Прошу всех приготовиться к первому упражнению. Ноги поставить на ширину плеч, руки свободно опустить и расслабить мышцы. Выдохните. Начали! Руки в стороны! Отвести назад. Плавно вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Прогнуться. Расслабить мышцы. Продолжайте. Продолжайте.

больше прогнитесь. Второе упражнение. Ходьба. Приготовьтесь. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Третье, четвертое и шестое упражнения мужчины и юноши могут выполнять с гантелями весом до 2 килограммов. Третье упражнение – рывки руками. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. По счету раз поднимаем руки вверх, делаем рывок назад. По счету два опускаем руки также с рывком назад. Все приготовились. Начали. Раз, два, раз, два, раз, два, раз.

Четвертое упражнение также выполняем с гантелями. Наклоны туловища в стороны. Наклоняясь влево, правую руку поднимайте через сторону вверх, левой скользите по ноге вниз. При наклоне вправо, наоборот, левую руку вверх, правой скользим по ноге вниз. Вы ноги соединили? Правильно. Наклоняем туловище влево. Выпрямляемся. Вправо. Выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Достаточно. Пятое упражнение без гантелей. Сядьте на стул. Приготовьтесь к поочередному сгибанию ног то левой, то правой. Все готовы? Левую согнуть, выпрямить. Правую выпрямить. Раз.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 90.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да!
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. Чероки Шоу. Ну что, так лучше?
2: Да, то, что надо.
1: На радио «Комета».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
3: Поехали!

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: Доброе утро, Чехов. В городе 7:00.
0: Радио Комета. 92.6 FM.
2: Сидоров, вы то, что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
3: Радио слушаю.
2: Что вы там слушаете, Сидоров?
3: Утреннее шоу на Комете теперь 7 утра.
2: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
3: Слушайте утреннее шоу на радио Комета по будням с 7 до 9 утра.
2: С кем ты разговариваешь?

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Меня зуб болит, я всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки, выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3, телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

Радио «Комета». 92.6 FM. «Комета». 92.6 FM.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
1: Нет, это неправда.
0: Подождите, а как же яблоки?
1: Это тоже не соответствует действительности.
0: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
1: Никакого авокадо.
0: Ну что же тогда полезно?
1: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
2: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
1: Ну я пошел?
0: Да, идите.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Дилеры начали получать автомобили новой марки «Сенат». Пока это выставочные образцы. Покупателям предлагают посмотреть машину и оставить заказ. Напомним, «Сенат» — это новая российская марка люксовых автомобилей. Она не имеет прямого отношения к лимузину «Аурус Сенат». Машины делают на базе китайских «Хончи». Цена от 12 миллионов рублей. У пикапа ГВМ Power появилась версия с механической коробкой передач. Она самая доступная в линейке. Цена от 3,5 миллионов рублей. На 250 тысяч дешевле машины на автомате. А еще новая коробка больше подходит для тяжелой эксплуатации и высоких нагрузок. Она сочетается как с бензиновым, так и с дизельным мотором. «Лукойл» будет выпускать фирменное масло для «Лебл-G». Это полностью синтетическое моторное масло вязкостью 0W20. Оно разработано с учетом климата и дорог в России и Беларуси. Масло «Лукойла» прошло проверку по спецификации «Вольво». Именно ее рекомендуют для моторов концерна «Джили». Раньше заводским маслом для «Лебл-G» был китайский «Лопл». Недавно в России стартовали продажи обновленного «Чанган Юни-В». «Лифтбэк» получил новый 2-литровый турбодвигатель с классическим автоматом. Обновление сделало машину еще более азартной и повысило интерес к ней у любителей проехать с ветерком. Салон тоже совершенно новый, с интересной оранжевой отделкой. Подробнее о новом «Чанган Юни-В» расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа

0: Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий гражданам с 1 января 2027 года открывать в банках договоры жилищных сбережений. Документ размещен на портале системы обеспечения законодательной деятельности. Закон подразумевает введение в России нового вида вкладов – жилищных. Они будут открываться на основании договора и позволят гражданам накопить средства для приобретения жилья, финансирования индивидуального жилищного строительства или участия в долевом строительстве. Банк при этом получит право предоставлять таким вкладчикам соответствующим критериям кредитной организации кредит на улучшение жилищных условий. Жилищные вклады будут застрахованы, а максимальный размер страхового возмещения по ним составит 10 миллионов рублей.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Платное обучение является одним из немногих способов, с помощью которых высшие учебные заведения покрывают свои расходы на содержание инфраструктуры и другие нужды. Об этом заявил научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский. По словам специалиста, многие образовательные учреждения поднимают цены на платное обучение ради выплаты зарплаты преподавателям и содержания зданий. Стоимость платного обучения – это фактически то немногое, чем могут вузы покрывать свои расходы, поэтому тут проблема не в адекватности стоимости обучения, не от хорошей жизни. Вузы идут на это, пояснил эксперт. Педагог подчеркнул, что если расходы не покрываются, вузам приходится сокращать преподавательский состав и идти на другие жертвы.
0: Копейка рубль бережет.
1: Сэкономить на путешествии и не лишиться качественного отдыха удастся, если не планировать поездку на самые востребованные даты и отдавать предпочтение недорогому жилью. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Александр Мокрачан. Специалист посоветовал россиянам, планирующим отправиться на отдых со своей семьей или большой компанией, отказаться от бронирования отелей в пользу апартаментов. Такое жилье зачастую оказывается дешевле, а также позволяет экономить на еде благодаря наличию собственной кухни. По словам турэксперта, компании из 4 и более человек выгоднее путешествовать не на самолете или поезде, а на личном автомобиле. Тем, кто все же планирует приобретать авиа- или железнодорожные билеты, рекомендуется не выбирать для поездки пиковые даты и праздничные дни. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио. Комета. 92.6 FM. Комета. Радио «Комета». Реклама.
3: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из 3 блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30

0: 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: планета.
1: В городе и районе 10:00.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: В связи с празднованием Дня народного единства и Нового года во второй половине 2026 года в России будут две короткие рабочие недели. Об этом РИА Новости сообщил руководитель юридической практики в Суперджоп Александр Южалин. На неделе со 2 по 8 ноября 4 рабочих дня и 1 сокращенный рабочий день во вторник 3 ноября. На неделе с 28 декабря по 3 января 2027 года 3 рабочих дня, сказал юрист. Южалин добавил, что во втором полугодии будет 130 рабочих и 54 выходных и праздничных дней. У россиян есть возможность отказаться от массовых обзвонов и смс-рассылок. По вступившему в прошлом году в силу закону, компании должны получить разрешение абонента. Чтобы отказаться, нужно связаться с оператором связи, напомнил в беседе с Арти заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он пояснил, что согласие абонента на получение звонка должно быть выражено в соответствующих действиях. Если компания совершает массовые звонки, то она обязана доказать согласие людей. В противном случае ее действия не

0: законные. Исключениями могут быть только звонки от госорганов, органов местного самоуправления и прочих лиц, внесенных в список правительства Российской Федерации. При этом абонент может отказаться от получения массовых звонков, не дожидаясь, пока ему начнут звонить, отметил юрист. Для этого необходимо направить оператору заявку или письменный отказ. И в завершении выпуска 6 из 10 опрошенных российских студентов признали, что во время сессии качество их питания ухудшается по сравнению с обычным временем. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного X5. При этом более половины опрошенных считают, что правильное питание помогает лучше сдавать экзамены. Однако на практике стресс и нехватка времени часто меняют привычный рацион. Чаще всего студенты переходят на хаотичные перекусы вместо полноценных приемов пищи. Об этом рассказали 30% респондентов. Еще 20% во время сессии регулярно пропускают завтраки или обеды. Главной причиной таких изменений стала нехватка времени и сил на готовку. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета»

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета».

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Умный туалет, который сам подъезжает по голосовой команде. В Китае представили уникальный умный туалет Сяобан. Особенным его делает то, что он может самостоятельно подъезжать к людям по команде. Модель предназначена для пожилых людей, инвалидов и всех, кому сложно самостоятельно добраться до ванной комнаты. Для навигации Сяобан использует лидар, ультразвуковые датчики и другие сенсоры, похожие на те, что устанавливаются в современных роботах-пылесосах. Туалет способен безопасно перемещаться по дому, объезжая препятствия и избегая лестниц. Вызвать его можно голосовой командой или с помощью пульта. После использования Сяобан автоматически очищает чашу, обрабатывает поверхность ультрафиолетом для уничтожения бактерий и использует встроенный биде с теплой сушкой вместо туалетной бумаги. Самое необычное в том, что робот умеет самостоятельно избавляться от содержимого контейнера,

Для этого он подъезжает к обычному туалету и с помощью специального механизма выгружает отходы. Ай да китайцы, ай да выдумщики. На этом пока все. Услышимся!

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: самом городе полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Тема улучшения семейной ипотеки не должна быть предметом хайпа и слухов. Об этом заявил замглавы Минстроя России Никита Стасишин, передает РИА Новости. Чиновник отметил, что заключительные параметры модернизации семейной ипотеки еще обговариваются в правительстве. По его словам, когда эти параметры будут готовы и все риски просчитаны, тогда уже можно будет публично обсуждать эту тему. Замглавы Минстроя подчеркнул, что неверный посыл может сказываться на решениях обычных граждан, которые думают о появлении ребенка и привязывают это к планам по улучшению жилищных условий. По его словам, не нужно обсуждать льготные ипотечные программы и их донастройку до тех пор, пока официально правительством России не будут приняты те или иные решения. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести для школьников дополнительный семейный образовательный отпуск продолжительностью до 5 учебных дней в течение года. Соответствующее обращение парламентарий направил министру просвещения России Сергею Кравцову, сообщает РИА Новости. В документе предлагается предоставить учащимся общеобразовательных организаций возможность брать до 5 учебных дней семейного образовательного отпуска в течение учебного года. Чернышов отметил, что сейчас школьники могут отсутствовать на занятиях по уважительным причинам, однако законодательство не предусматривает отдельного механизма, который позволял бы семьям заранее планировать непродолжительные совместные поездки без риска возникновения спорных ситуаций, связанных с посещаемостью. И в завершении выпуска российскую альпинистку Алину Пекову внесли в книгу рекордов Гиннесса. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети. 9 октября 2024 года Пекова взошла на гору Шишабангма в Гималаях, высота которой составляет 8027 метров, ей был 31 год. Таким образом, Пекова стала первой представительницей России, которой удалось покорить все высочайшие горы Земли. 14 восьмитысячников, горные вершины, высота над уровнем моря которых превышает 8 тысяч. Восхождение на все 14 восьмитысячников планеты является большим достижением в высотном альпинизме. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
3: Да!
1: Давно не слышал живого

0: Рёва гитар и драйва ударных.
1: Да.
0: Радио Комета доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. Чероки Шоу. Ну что, так лучше?
1: Да, то, что надо.
0: На Радио Комета.

Частным компаниям могут запретить установку дорожных камер. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиянам хотят разрешить ставить машины на учет в МФЦ. С инициативой выступила группа депутатов от ЛДПР. Чиновники сослались на успешный эксперимент в Ростовской области. Там власти города Шахты совместно с местным отделом МВД собрали целый комплекс услуг в одном месте. После покупки машины местные жители могут сразу же оплатить все пошлины, оформить полис ОСАГО, пройти техосмотр и поставить машину на учет. Напомним, в остальных регионах поставить машину на учет можно только в отделении ГИБДД. Частным компаниям могут запретить установку дорожных камер. В Госдуме разработали законопроект, который может оставить в законе только камеры, которые находятся в федеральной или региональной собственности. Их передачу физическим и юридическим лицам могут запретить. Напомним, сейчас многие дорожные комплексы по концессии ставят частники. Взамен получают проценты от суммы штрафов, зачастую немалые. В правительстве считают эту практику неправильной. Бизнес больше заинтересован в росте прибыли, а не в безопасности. В Новосибирской области снизили территориальный коэффициент по ОСАГО. Ранее он был одним из самых высоких в стране – 3,12. Снизили до приемлемых для мегаполиса 2,34. Для сравнения, раньше для новосибирца с 10-летним безаварийным стажем страховка на среднюю легковушку стоила от 8.

8 до 9 тысяч рублей. Теперь будет в районе 6,5 тысяч. Изменения связаны с рядом громких дел в регионе. Правоохранители арестовали крупные банды мошенников и автоподставщиков. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Комета.
1: 92,6 FM.
0: Рабочий день. Полдень.
2: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
3: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» с Игорем стартует на радио «Комета» 92,6 FM Чехов. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Начинаем мы с Владимира Кузьмина «Мальвина». Композиция называется. Далее будет у нас «Елка», реклама. И если у кого-то есть желание изменить трек-лист, пожалуйста, присылайте ваши заявки, приветы и пожелания к нам сюда, на стол заказов на радио «Комета» Первое городское радио по телефону 8-916-244-00-44. Доступны обычные смс и мессенджер Макс. Телеграм и ватсап не работают, поэтому проще позвонить либо отправить обычный смс. Все, Владимир Кузьмин и «Елка». Далее много-много чего интересного, поэтому посмотрим, что у нас сегодня в радиокалендаре, какие у нас сегодня интересные, может быть, события произошли или произойдут в ближайшее время. И рабочий полдень до 14.00. Меня зовут Игорь, и я буду рад всем вашим приветам, заявкам и пожеланиям.
0: Рабочий полдень на комете. Радио «Комета». Реклама.
4: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
5: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
6: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
5: Чехов, заводская 1/1.
6: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
5: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
6: opt-akb.ru.
5: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-00-44.
1: Рабочий полдень.

0: Комета. Рабочий день. Полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: В эфире программа «Рабочий полдень» на радио «Комета», первом городском чешском радио, поэтому присылайте ваши заявки, приветы и пожелания по телефону 8-916-244-2044. Я желаю всем приятного аппетита, кто сейчас за обеденным столом. Сегодня пятница, 26 июня, впереди у нас опять выходные, время идет очень быстро, поэтому сегодня у нас, погода, в общем, налаживается. Обещают все-таки нам погоду на следующей неделе солнечную. Лето опять вернется в своем первозданном виде, поэтому, в принципе, не так уж сильно и похолодало. В принципе, тепло. И мы продолжаем наш концерт. Я думаю, что что-нибудь нужно такое поставить охлаждающее, например. Да, вот, например, у меня здесь в трек-листе композиция «Падает снег». Ну, не знаю, выпадет ли снег летом, но, не знаю, все возможно. Где-то, может быть, он выпадает летом. Итак, Чичерина, «Падает снег». Дальше у нас будет много разной хорошей музыки. Присылайте ваши заявки, приветы, пожелания по телефону 8-916-244-2044. И между тем я пока погружусь в новости, посмотрю, что там было такого приятного, интересного. И, естественно, будем играть ваши заявки, приветы и пожелания.
0: Рабочий полдень

0: Профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами. Кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсети. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-120. 8-496-72-76-123.
3: Hi, this is Madonna.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем, я перехожу к современным новостям. Вот пишет о том, что Игорь Матвиенко считает Аю, солистку группы «Город 312», лучшей певицей постсоветского пространства. Но могу сказать, что Ая — это Светлана Назаренко, бывшая солистка коллектива. К сожалению, у нее сейчас идет реабилитация после инсульта, поэтому вместо нее выступает сейчас другая артистка Диана Макарова. Поэтому я желаю, естественно, на артистке здоровья, вот, Светлане пожелать быстренького выздоровления, вот, и вернуться в строй, в музыкальный коллектив. Между тем, здесь у меня сейчас «Город 312» вне зоны доступа, но хочу сказать, что мы пока в зоне доступа до 14.00, рабочий полдень будет работать для вас, поэтому присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания по телефону 8-916-244-00-44. «Город 312» и Котрева Наталья прямо сейчас, мы ближимся к окончанию первого часа, поэтому жду ваших заявок, приветов, пожеланий.
0: Рабочий полдень

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Чехов. Зерно и корма.
1: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
0: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
1: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
0: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
2: Реклама. Телефон для сотрудников.

электричества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Планета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Средняя заработная плата в Чехове выросла за год на 10,5% и превысила 101 тысячу рублей. Об этом заявил глава округа Михаил Собакин в ходе отчета об итогах работы администрации в 2025 году, который он представил на днях. Чиновник отметил, что это свидетельствует о росте благополучия горожан. Детский сад на улице Монтажной в Чехове обещают открыть в третьем квартале года. Строительная готовность объекта, по данным местной администрации, составляет 99%. Напомним, что капитальный ремонт Морозовского детского сада начали 2 года назад и должны были завершить к 1 сентября 2025. Но во время реализации проекта стоимостью более 161 миллиона рублей возникали многочисленные проблемы. Стройка несколько раз останавливалась, сроки сдачи в эксплуатацию сдвигались. В январе 2026 года глава округа Михаил Собакин сообщал, что строительная готовность детского сада на улице Монтажной составляет 75% и что объект будет сдан в эксплуатацию к концу первого квартала. В Московской области издали историко-краеведческую книгу докторов со крестом в сердце и с оружием в руках чеховского историка Юрия Кобякова. Биографическое издание посвящено выдающемуся русскому полководцу, герою Отечественной войны 1812 года, генералу от инфантерии Дмитрию Докторову. В ближайшее время Юрий Кобяков планирует передать экземпляры книги в Центральную библиотеку Чехова и в Новобытовскую сельскую библиотеку. С 1 сентября в школах страны значительно увеличат объем начальной военной подготовки в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, на этот раздел будет отводиться 50% учебного времени вместо нынешних 20%. В программе в том числе изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных военных сборов, добавил министр. Эколого-туристический маршрут планируют запустить в соседнем Серпухове к осени. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области. В ведомстве отметили, что автором проекта стала ученица 9 класса пролетарской школы. Она победила на ярмарке экологических проектов 2026 года в номинации «Экотуризм». Проект родился из исследовательской работы и уже сегодня объединяет более 15 родников в поселке и его окрестностях. С некоторыми из них связаны старинные предания, в том числе легенда о Сергее Радонежском, говорится в сообщении.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове переменная облачность, небольшие дожди и грозы. Воздух прогреется до 20 градусов. Ветер будет западный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме.

0: радио «Карета».
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень.
2: Новый час рабочего полдня с Игорем начался, поэтому 13.11 на часах. И я перехожу к одной новости, потому что у меня в трек-листе стоит композиция. Она, она не новая. Это кавер Вячеслава Добрынина, «Ягода малина» Ирины Круг. Но я к чему это веду? Сообщение здесь в интернете, да? Мария Макарова, солистка группы «Маши Медведи», выиграла суд в песне из фильма «Брат 2. Земля» называется, в шоу «Голос». Ну, кто-то исполнил, да, эту композицию. И, естественно, солистка группы сразу подала иск за незаконное, так сказать, разрешение на доведение композиции до всеобщего сведения и на обработку создания кавера. Ну, в общем, отбила она в суде 300 тысяч рублей, и суд пришел к выводу, что согласия автора на использование произведения получено не было, композиция была доведена до всеобщего сведения без законных на то оснований, и, естественно, обязали выплатить Макаровой денежную компенсацию за нарушение исключительных прав, компенсацию морального вреда и возместить расходы по оплате юридических услуг. Вот так. 300 тысяч рублей. Не знаю, много ли это или мало, но что хочу сказать. Я в свое время разговаривал с солистом группы Абба Бьорном Ульвеусом и, конечно же, зацепился вопросом за вот кусочек композиции Hang Up, где Мадонна использовала кусочек песни Абба Give Me. И, в общем, он сказал, что в принципе мы договорились, да, за $1 миллион мы разрешили, но мы послушали. Если бы, например, что-то им бы не понравилось бы, я думаю, что и за $1 миллион бы они не стали бы даже никаких бы действий производить. Вот пускай композиция в первозданном виде будет, да, зачем ее вообще портить, честно говоря. Что касается композиции «Ягода малина», то здесь ничего не испорчено, очень все хорошо получилось, Ирина Круг имеет, так сказать, известность, поэтому все было, как у Мадонны, сделано по высшему разряду. Ирина Круг, дальше реклама и 8-916-244-00-44.
0: Рабочий полдень

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Рабочий полдень. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Меж тем из последних новостей пишут, что Билл Гейтс, этот знаменитый миллиардер и основатель Microsoft, раскрыл тайну личности двух русских женщин, с которыми у него был роман. Ну, в общем, что я хочу сказать. Долго он там что-то скрывал, потом все-таки там крутил-вертел вокруг всего этого, но все-таки, так сказать, раскрыл на слушаниях в Конгрессе. Ну, как говорится, из него там психологи вытащат все, что хочешь. Поэтому две девушки, Мила Антонова и Карима Нигматуллина. Ну, в общем, что могу сказать? Быстрее бы признался, быстрее бы, может, уже отстали бы от тебя, в конце концов, с подобными вопросами. В общем, что могу сказать? Все это тянется с делом Эпштейна, и поэтому, как говорится, будут крутить, вертеть и все равно вытащат какие-нибудь в любом случае факты. Дабы сейчас и интернет, и искусственный интеллект, и камеры, и все такое. В общем, в принципе, спецслужбы не дремлят, поэтому вытащит в любом случае Билл Гейтс вас, так сказать, на правду. Поэтому раз уж что было, то было. Говорю, быстрее расскажете все, быстрее и закончите, как говорится. Между тем, на эту тему я, наверное, поставлю композицию «Любовь и понимание», поэтому шер прямо сейчас. Если у кого-то есть желание прислать заявку на любимую песню, привет и пожелания, присылайте. Телефон прямого эфира 8-916-244-0044. У вас примерно полчаса, поэтому стол заказов, приветов и пожеланий, рабочий полдень сегодня закроется четко, ровно, у нас все по расписанию. В общем, как говорится, все по счетчику. Вот, поэтому, но это не говорит о том, что мы будем, как сказать, про кого-то забывать. Все равно ваша заявка, если она не попадет в этот час, она все равно будет, так сказать, доведена до адресата и обработана, как говорится. Все, значит, шер, и дальше, естественно, немного рекламы будет, много разной музыки, поэтому все зависит от того, какую музыку пришлете вы. Поэтому я с большим удовольствием буду эту музыку ставить.
0: Рабочий полдень на комете.

0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень. Радио «Комета». Рабочий полдень.
1: Между тем я перехожу к самой приятной части нашей передачи. Это заявкам. Заявка от Зульфии. Игорь, привет. Сегодня у моей дочери Эвелины день рождения. Я хочу пожелать ей ни пуха, ни пера на последнем экзамене и огромной удачи в жизни. С днем рождения, родная. Поставь, пожалуйста, группу «Мультикейс», композицию «Мама и дочка». Спасибо. Ставим «Мультикейс». Сейчас прямо будет, да? Вот. Ну, что я хочу сказать. Из последних новостей то, что в Санкт-Петербурге будет, как говорится, фестиваль «Алые паруса», да? Вот. Поэтому сегодня репетиция ночью. Ну, а завтра вечером на Дворцовой площади состоится большой концерт, на котором выступят Ёлка, Татьяна Куртугова, Люся Чеботина, Филатов и Карась. Ну, в общем, самые такие танцевальные наши коллективы. Вот. А кульминацией праздника станет проход на Неве «Брига России» под «Алыми парусами» в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу. Поэтому всех выпускников, так сказать, поздравляю, так сказать, с экзаменами, чтобы их все хорошо сдать и, естественно, провести выпускной на высшем уровне. Ну, а теперь для, естественно, для Эвелины и мамы Зульфии, конечно же, композиция «Мультикейс», «Мама и дочка». Прямо сейчас. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Присылайте, у вас еще есть 10 минут.
0: Рабочий полдень на комете.

0: Комета. 92.6 FM. Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИПП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92,6 FM.
1: Рабочий полдень. Радио. Радио. Комета. Рабочий полдень.
2: Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается. И прежде чем проститься, я всегда вам рассказываю что-нибудь такого познавательного, интересного, что было в этот день. Да, я скажу, что в этот день состоялся последний концерт Элвиса в Индианаполисе. Вот, поэтому все, Элвис закончил карьеру. И также Мухаммед Али в 1979 году покинул ринг и сказал, что покидает бокс. В 97 году прошлого века основана антивирусная лаборатория Касперского, поэтому вот так вот мы пользуемся вот этим антивирусом. В 60-м году провозглашена независимость Мадагаскара, и черешня должна дешеветь. Надеюсь, что скоро ценник упадет, потому что сезон черешни заканчивается. Поэтому, ну, как бы уже пора снижать, да. Все-таки это же продукт, его же нельзя вечно хранить, иначе он испортится. И ни денег, ни черешни не получит никто. Вот, поэтому что хочу еще сказать. Еще Карл Третий не собирается переселяться в свой дворец после того, как он там, соответственно, сделали, наверное, какой-нибудь ремонт или еще чего-нибудь, я не знаю. Вот. И пишут о том, что медики пишут, что рыбий жир не может предотвратить развитие болезни Альцгеймера. Так что все это как бы маркетинговый ход. Так что ничего не меняется, пишет. Ну, не знаю, надо проверять, кому помогать, кому нет. Все, на сегодня все. И завтра музыкальный глобус вечером 21.00. Как обычно, про музыку будем говорить целый час интересного. Вот, какую-нибудь тему поднимем и музыку хорошую послушаем. Я же и группа Mike Flowers Pop прощаемся с вами. И все, на сегодня все. Всем пока, с вами был Игорь, хорошего настроения. И до завтра.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Собственник квартиры может выписать из нее других жильцов, но лишь при условии, что они не обладают правами собственности на недвижимость. В случае отказа от добровольной процедуры, владелец в таком случае может обратиться для этого в суд, объяснил в беседе с Арти зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. При добровольной выписке жильцу достаточно обратиться в МФЦ или подать заявление на госуслуги с просьбой снять его с регистрационного учета. В принудительных случаях выписать человека можно только по решению суда по месту нахождения жилья, отметил депутат. В виске нужно указать основания для выписки с доказательствами. При положительном решении регистрирующий орган обязан исполнить решение суда и снять лицо с регистрационного учета, отметил Колунов. Билеты на праздник выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге продают только мошенники, об этом сообщил ТАСС, вице-губернатор города Борис Петровский. Каждый пригласительный именной содержит QR-код с личными данными и не может быть передан другому человеку. Для подтверждения на входе обязательно нужно предъявить паспорт. Если вы видите объявление о продаже билетов на «Алые паруса», это мошенники, сказал вице-глава города. Петровский добавил, что для организаторов праздника главной задачей является обеспечение безопасности детей. В связи с этим на территорию допускаются только выпускники и их сопровождающие, уточнил он. И в завершении выпуска: одна совместная тренировка всей семьей улучшает когнитивные функции, скорость мышления и рабочую память как у детей, так и у родителей. Таков главный вывод нового исследования ученых Ноттингемского университета «Тренд». Авторы подчеркивают, что речь идет об одном занятии, а не о длительной программе, поэтому говорить об устойчивых эффектах пока рано. Однако само по себе наблюдение важно. Физическая активность, в которой участвует вся семья, решает сразу несколько задач. Она полезна для здоровья обоих поколений, проще вписывается в распорядок дня, чем индивидуальные тренировки, и создает позитивный опыт совместного времяпрепровождения. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
4: Радио слушаю.
3: Что вы там слушаете, Сидоров?
4: Утреннее шоу на комете теперь с 7 утра.
3: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
4: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
3: С кем ты разговариваешь?

Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки.

0: программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой – все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
5: Поехали!

0: радио «Газета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Средняя заработная плата в Чехове выросла за год на 10,5% и превысила 101 тысячу рублей. Об этом заявил глава округа Михаил Собакин в ходе отчета об итогах работы администрации в 2025 году, который он представил на днях. Чиновник отметил, что это свидетельствует о росте благополучия горожан. Детский сад на улице Монтажной в Чехове обещают открыть в третьем квартале года. Строительная готовность объекта, по данным местной администрации, составляет 99%. Напомним, что капитальный ремонт Морозовского детского сада начали 2 года назад и должны были завершить к 1 сентября 2025. Но во время реализации проекта стоимостью более 161 миллиона рублей возникали многочисленные проблемы. Стройка несколько раз останавливалась, сроки сдачи в эксплуатацию сдвигались. В январе 2026 года глава округа Михаил Собакин сообщал, что строительная готовность детского сада на улице Монтажной составляет 75% и что объект будет сдан в эксплуатацию к концу первого квартала. В Московской области издали историко-краеведческую книгу докторов со крестом в сердце и с оружием в руках чеховского историка Юрия Кобякова. Биографическое издание посвящено выдающемуся русскому полководцу, герою Отечественной войны 1812 года, генералу от инфантерии Дмитрию Докторову. В ближайшее время Юрий Кобяков планирует передать экземпляры книги в Центральную библиотеку Чехова и в Новобытовскую сельскую библиотеку. С 1 сентября в школах страны значительно увеличат объем начальной военной подготовки в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, на этот раздел будет отводиться 50% учебного времени вместо нынешних 20%. В программе в том числе изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных военных сборов, добавил министр. Эколого-туристический маршрут планируют запустить в соседнем Серпухове к осени. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области. В ведомстве отметили, что автором проекта стала ученица 9 класса пролетарской школы. Она победила на ярмарке экологических проектов 2026 года в номинации «Экотуризм». Проект родился из исследовательской работы и уже сегодня объединяет более 15 родников в поселке и его окрестностях. С некоторыми из них связаны старинные предания, в том числе легенда о Сергее Радонежском, говорится в сообщении.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове переменная облачность, небольшие дожди и грозы. Воздух прогреется до 20 градусов. Ветер будет западный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме.
0: Новости на радио «Газета».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
4: Нет, это неправда.
3: Подождите, а как же яблоки?
4: Это тоже не соответствует действительности.
3: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
4: Никакого авокадо.
3: Ну что же тогда полезно?
4: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
5: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
4: Ну я пошел?
3: Да, идите.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Дорогие слушатели, скоро День молодежи. И кажется, на горизонте замаячила халява в виде грантов и выплат. А вот и нет. Мошенники уже вовсю шлют фейковые ссылки на госпорталы. Если просят данные карты или копеечку для проверочного платежа, это стопроцентный развод. Запомните главное. Настоящие выплаты от государства всегда бесплатные. Никаких комиссий. Так что берегите свои деньги, не кормите аферистов и погнали дальше.

Дворы еще в куртках, но воздух дрожит. Скамейки прогрелись, на них не усидеть. Глаза ловят взгляды, как так вообще жить, когда каждый прохожий как шаг.

нравится. Мы встречаемся, улыбаемся, словно светимся. Мы стараемся, лучше верить, всегда ошибаемся, но вникаемся. И помнишь, как думал, любовь мираж, а вдруг оказалось, она вот идет с пакетами, шапки,

0: радио «Комета». 92.6 FM.
1: Дамы и господа, а вы знали, что прослушивание хорошей музыки продлевает жизнь? Так что вы сейчас не просто слушаете, вы инвестируете в долголетие. И да, спасибо, что выбрали нас для этого важного дела.

0: лето. Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92,6 FM.
1: От любимых мелодий к мыслям вслух. Человек — это всегда набор полезных и вредных привычек, поэтому пусть полезных будет больше.

0: 92,6 FM.
1: Дорожные новости. Частным компаниям могут запретить установку дорожных камер. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиянам хотят разрешить ставить машины на учет в МФЦ. С инициативой выступила группа депутатов от ЛДПР. Чиновники сослались на успешный эксперимент в Ростовской области. Там власти города Шахты совместно с местным отделом МВД собрали целый комплекс услуг в одном месте. После покупки машины местные жители могут сразу же оплатить все пошлины, оформить полис ОСАГО, пройти техосмотр и поставить машину на учет. Напомним, в остальных регионах поставить машину на учет можно только в отделении ГИБДД. Частным компаниям могут запретить установку дорожных камер. В Госдуме разработали законопроект, который может оставить в законе только камеры, которые находятся в федеральной или региональной собственности. Их передачу физическим и юридическим лицам могут запретить. Напомним, сейчас многие дорожные комплексы по концессии ставят частники. Взамен получают проценты от суммы штрафов, зачастую немалые. В правительстве считают эту практику неправильной. Бизнес больше заинтересован в росте прибыли, а не в безопасности. В Новосибирской области снизили территориальный коэффициент по ОСАГО. Ранее он был одним из самых высоких в стране – 3,12. Снизили до приемлемых для мегаполиса 2,34. Для сравнения, раньше для новосибирца с 10-летним безаварийным стажем страховка на среднюю легковушку стоила от 8 до 9 тысяч рублей. Теперь будет в районе 6,5 тысяч. Изменения связаны с рядом громких дел в регионе. Правоохранители арестовали крупные банды мошенников и автоподставщиков. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
2: Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета.
3: Дорогие слушатели, пока песня доигрывает, ловите факт. Ученые доказали, что музыка делает людей счастливее. А мы и так это знали. Оставайтесь на нашей волне. Скоро будет еще веселее.
0: Радио «Комета». 92,5.

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: Микрофинансовые организации в России чаще одобряют займы женщинам, хотя за последние месяцы уровень одобрения заявок у мужчин вырос немного сильнее. Таким выводом пришли аналитики микрокредитной компании, исследование которой оказалось в распоряжении РИА Новости. Специалисты проанализировали более 500 тысяч заявок на получение займа, поданных с января по июнь. По итогам исследования уровень одобрения заявок мужчин увеличился на более чем 4 процентных пункта, тогда как у женщин на 3,8%. При этом в целом женщины по-прежнему получают положительное решение чаще в 78% случаев против 75% у мужчин. Аналитики также отметили рост числа одобрений среди заемщиков среднего возраста. В Шанхае окончили строительство Большого оперного театра, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Жэньмин Жибао». Оперный театр Шанхая общей площадью 146 тысяч квадратных метров построили в виде веера. Отличительной особенностью здания стала огромная белая винтовая лестница, переходящая в крышу. Театр обустроен тремя залами на 2000, 1200 и 1000 мест. Главный зал площадью 3,5 тысячи квадратных метров стал одним из крупнейших в Азии. Культурное учреждение планирует открыть во второй половине 26 года. Представители театра собираются устроить концерты со всемирно известными творческими коллективами, в том числе из России. И в завершении выпуска: звезда сериала «Эйфория» Зендея может заменить Мэтта Дэймона в перезагрузке франшизы о Джейсоне Борне. О том, что главную роль в новом фильме может сыграть женщина, сообщил голливудский инсайдер Джефф Снайдер. Слух о Зендее как исполнительнице роли шпионки подтвердили несколько источников журналиста. Утверждается, что сейчас актриса в неофициальном формате обсуждает потенциальную возможность участия в проекте. В августе 25 года, напомним, студия Universal продлила права на шпионскую серию романов Роберта Ладлама на неограниченный срок. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
3: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.

уважаемые слушатели или слушательницы, если ваш краш – хирург, поздравляю, вы в абсолютном тренде. Врачи официально сместили бизнесменов и заняли первое место в хит-параде самых желанных женихов. Оказывается, нет ничего лучше, чем стальные нервы и золотые руки. Парни в белых

0: халатах пользуются большой популярностью у женского пола. То, как говорится, на что учился. А мы в хорошем смысле завидуем и очень скоро вернемся с музыкой.
1: Радио Комета. 90.

0: мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
6: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Всем еще раз привет. Если вы сейчас улыбаетесь, значит, мы попали в точку с плейлистом. Если нет, подождите немного. Следующая песня добавит нужный летний вайб. Stand by
1: all systems. Радио Комета. 92.6.

0: Радио Комета.
1: Поехали!
0: Радио Комета. Реклама.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1. Ориентир — кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: Друзья, напоминаю, если вдруг стало скучно, это не ваша вина. Просто сделайте громче, и все снова станет ярко, интересно и по-настоящему круто. Оставайтесь с нами.

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Умный туалет, который сам подъезжает по голосовой команде. В Китае представили уникальный умный туалет Сяобан. Особенным его делает то, что он может самостоятельно подъезжать к людям по команде. Модель предназначена для пожилых людей, инвалидов и всех, кому сложно самостоятельно добраться до ванной комнаты. Для навигации Сяобан использует лидар, ультразвуковые датчики и другие сенсоры, похожие на те, что устанавливаются в современных роботах-пылесосах. Туалет способен безопасно перемещаться по дому, объезжая препятствия и избегая лестниц. Вызвать его можно голосовой командой или с помощью пульта. После использования Сяобан автоматически очищает чашу, обрабатывает поверхность ультрафиолетом для уничтожения бактерий и использует встроенный биде с теплой сушкой вместо туалетной бумаги. Самое необычное в том, что робот умеет самостоятельно избавляться от содержимого контейнера. Для этого он подъезжает к обычному туалету и с помощью специального механизма выгружает отходы. Ай да китайцы, ай да выдумщики.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Про автосервис на Советской 72/2.

0: Звоните нам 8-926-885-98-17.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
4: Мнение окружающих всегда интересно. Оказывается, 47% россиян рассказали, что готовы потратить на книгу от 500 до 1000 рублей. А почти каждый четвертый признается, что цена на книгу для них не имеет значения. Но нашлись и те, кто не готов потратить на такую покупку больше 500 рублей. От литературы очень скоро вернемся к музыке.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Средняя заработная плата в Чехове выросла за год на 10,5% и превысила 101 тысячу рублей. Об этом заявил глава округа Михаил Сабанов.

0: Бакин в ходе отчета об итогах работы администрации в 2025 году, которую он представил на днях. Чиновник отметил, что это свидетельствует о росте благополучия горожан. Детский сад на улице Монтажной в Чехове обещают открыть в третьем квартале года. Строительная готовность объекта, по данным местной администрации, составляет 99%. Напомним, что капитальный ремонт Морозовского детского сада начали 2 года назад и должны были завершить к 1 сентября 2025. Но во время реализации проекта стоимостью более 161 миллиона рублей возникали многочисленные проблемы. Стройка несколько раз останавливалась, сроки сдачи в эксплуатацию сдвигались. В январе 2026 года глава округа Михаил Собакин сообщал, что строительная готовность детского сада на улице Монтажной составляет 75% и что объект будет сдан в эксплуатацию к концу первого квартала. В Московской области издали историко-краеведческую книгу докторов со крестом в сердце и с оружием в руках чеховского историка Юрия Кобякова. Биографическое издание посвящено выдающемуся русскому полководцу, герою Отечественной войны 1812 года, генералу от инфантерии Дмитрию Докторову. В ближайшее время Юрий Кобяков планирует передать экземпляры книги в Центральную библиотеку Чехова и в Новобытовскую сельскую библиотеку. С 1 сентября в школах страны значительно увеличат объем начальной военной подготовки в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, на этот раздел будет отводиться 50% учебного времени вместо нынешних 20%. В программе в том числе изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных военных сборов, добавил министр. Эколого-туристический маршрут планируют запустить в соседнем Серпухове к осени. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области. В ведомстве отметили, что автором проекта стала ученица 9 класса пролетарской школы. Она победила на ярмарке экологических проектов 2026 года в номинации «Экотуризм». Проект родился из исследовательской работы и уже сегодня объединяет более 15 родников в поселке и его окрестностях. С некоторыми из них связаны старинные предания, в том числе легенда о Сергее Радонежском, говорится в сообщении.
1: Погода.
0: В предстоящие выходные в Чехове ожидается переменная облачность, небольшие дожди и до 23 тепла. Ветер северный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.
2: Новости на радио «Комета».
3: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92,6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21:00. До встречи на любимом радио «Комета»

0: Друзья, внимание! По данным нашего секретного отдела метеорологии, сегодня ожидается виртуальный дождь из крутых треков, гроза басов и ураган хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Прогноз стопроцентный.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо Бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь?

0: посидеть с друзьями и ловить закаты, у нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Скоро споем и станцуем, а пока про золотые руки, которые иногда растут не из того места. Если пролить на клавиатуру чай с сахаром, то кнопки при нажатии начнут издавать хрустящий звук и заедать при работе. Поэтому не ставьте рядом с техникой жидкости, особенно сладкие. Хотя, может, я зря об этом. Зато будет о чем поговорить с друзьями и коллегами. Решайте сами.
1: Комета 92,6 FM.

Музыка очень скоро вернется. А пока порассуждаем. Красоту часто путают с симметрией, а справедливость с силой. Но в жизни много того, что, вероятно, будет нравиться большинству, но не вам. Поэтому поступайте так. В любой ситуации слушайте свое сердце. Оно редко ошибается.

0: Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета.
1: Друзья, короткий чек-лист. Хорошее настроение присутствует, музыка играет, вы настроились на любимую радиостанцию, все на своих местах. Очень скоро продолжим вечеринку.

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». 92.6

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно, проживание. Телефон для связи 8-965-115-0.

0: 0174.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Радио.
1: Комета. 92.6 FM. Комета.
3: Как поется в одной известной песне. Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки. Поэтому, чтобы перезаряжать свои виртуальные аккумуляторы, обязательно делайте паузы. И, конечно, полноценно отдыхайте. С вами был Дима Казанцев. Аривидерчи и до скорого.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Собственник квартиры может выписать из нее других жильцов, но лишь при условии, что они не обладают правами собственности на недвижимость. В случае отказа от добровольной процедуры, владелец в таком случае может обратиться для этого в суд, объяснил в беседе с РТ зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. При добровольной выписке жильцу достаточно обратиться в МФЦ или подать заявление на госуслуги с просьбой снять его с регистрационного учета. В принудительных случаях выписать человека можно только по решению суда по месту нахождения жилья, отметил депутат. В виске нужно указать основания для выписки с доказательствами. При положительном решении регистрирующий орган обязан исполнить решение суда и снять лицо с регистрационного учета, отметил Колунов. Тема улучшения семейной ипотеки не должна быть предметом хайпа и слухов. Об этом заявил замглавы Минстроя России Никита Стасишин, передает РИА Новости. Чиновник отметил, что заключительные параметры модернизации

0: реализации семейной ипотеки еще обговариваются в правительстве. По его словам, когда эти параметры будут готовы и все риски просчитаны, тогда уже можно будет публично обсуждать эту тему. Замглавы Минстроя подчеркнул, что неверный посыл может сказываться на решениях обычных граждан, которые думают о появлении ребенка и привязывают это к планам по улучшению жилищных условий. По его словам, не нужно обсуждать льготные ипотечные программы и их донастройку до тех пор, пока официально правительством в России не будут приняты те или иные решения. И в завершении выпуска 6 из 10 опрошенных российских студентов признали, что во время сессии качество их питания ухудшается по сравнению с обычным временем. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного X5. При этом более половины опрошенных считают, что правильное питание помогает лучше сдавать экзамены, однако на практике стресс и нехватка времени часто меняют привычный рацион. Чаще всего студенты переходят на хаотичные перекусы вместо полноценных приемов пищи, об этом рассказали 30% респондентов. Еще 20% во время сессии регулярно пропускают завтраки или обеды. Главной причиной таких изменений стала нехватка времени и сил на готовку. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да!
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
2: Да, то, что надо.
1: На радио «Комета».
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
4: И снова добрый вечер. С вами «Вечерний Чехов» с 18 до 20.00. С вами Анна Донрой и Ольга Ольхова. Всем добрый вечер. Мы принимаем ваши заявки, поздравления, приветы. И песни ждем самые хорошие, самые добрые, самые светлые для того, чтобы ваш вечер сложился. Сейчас пятница, конец недели. Настроение всегда должно быть хорошее. Мы очень надеемся, что мы вам это хорошее настроение продлим, что мы вам его еще усилим. Сегодня будет не совсем обычный эфир. Я Анна Донрой, я хочу сегодня поблагодарить одну женщину. Немножко попозже ее будет, когда она выйдет в эфир. Очень хочу, чтобы она услышала. Это мама моей одноклассницы. Вот. И для нее сегодня несколько песен я буду ставить. Мне очень хочется сделать ей приятное. За окном прекрасная погода, не так жарко, ветер и в то же время солнце, поэтому все сегодня сделаем для того, чтобы улучшить ваше настроение. Итак, помним о том, что все заявки, пожелания, поздравления принимаются по телефону «Радио Комета» 8-916-244-00-44 в мессенджере «Макс». Вот, здесь мы с вами можем общаться, отвечать на вопросы. И вот сегодня сейчас первый вопрос у нас приехал. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, «Смеемся второй день». Кто-то прекрасный исполнитель песни «Аромат сирени». Да, это такая прекрасная исполнительница, которая исполняет «Аромат сирени». И мы все улыбаемся. Она очень светлая, хорошая. Человек любит петь, и никто не может ей в этом запретить. Вот, поэтому первая песня, которую откроет этот эфир, этот час «Вечернего Чехова», будет «Грею счастье». Исполняет «Елка». Очень добрая, хорошая песня. И я думаю, что мы будем наслаждаться вместе с вами этой песней. Вот. И не переключайтесь, будет много интересного. Сегодня мы будем с вами обсуждать много интересных тем. Будем отвечать на какие-то интересные вопросы. Вот. Поэтому пишите. Мы с вами. «Вечерний Чехов», Анна Донрой и Ольга Ольхова. Поехали!
3: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица

0: Европы 20.
1: Зуб
2: болит,
1: так
2: сносно стало. Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
5: Вечерний Чехов продолжается. С вами снова Анна Донрой и
6: Ольга Ольхова.
5: У нас ничего на месте. Ничего не поменялось, да.
6: Я просто потерялась немножечко, Ань, пока тебе слово, я пока погоду поищу.
5: Да, я хочу, хорошо, я тогда начну сегодня прям сразу с передачи приветов. У нас сегодня, Оля, ты не против, если я тему объявлю?
6: Да, конечно, не против.
5: Ой, слава богу, Оля не против. Олечка не против, поэтому я объявляю тему сегодняшнего вечера, с которой мы с вами будем с сегодняшнего, с настоящего момента по 20.00. Итак, тема сегодняшнего вечера – выпускные, школьные годы, в общем-то, всякие там.
6: А знаешь, как красиво тема сейчас будет звучать? ВКонтакте.
5: Ну-ка, давай.
6: Сундук воспоминаний, часть 2.
5: Сундук. Это ты что там за сундуки там у нас?
6: Ну, это у меня до этого был сундучок с воспоминаниями. Это вспоминало хиты из, как бы, фильмов прошлого столетия.
5: А, я поняла. А то так сундук звучит, как, знаешь, нафталиновая какая-то тема.
6: Так она и есть нафталиновая.
5: Ну, я не скажу, что школа нафталин. Я еще считаю себя прям не совсем нафталиновой. Ну, ладно. Итак, мне есть, кстати, про школу рассказать. Сейчас у нас около радио сидит моя одноклассница Цыбышева Оксана. И я хочу передать привет даже не Цыбышевой Оксане, хотя, Оксана, тебе тоже привет. Я очень хочу передать Цыбышевой Ольге Валентиновне. Это ее маме, которой, вот честно вам скажу, даже хочу рассказать вам историю одной из школы. В школьные годы я в школе была хулиганкой, хотя очень хорошо училась. У меня были там пятерки-четверки, я была спортсменка, меня там все любили за спорт, за то, что я там была в редколлегии, там все рисовала, первые места занимала, все здорово, но по поведению я очень жутко хромала и, ну, была таким ребенком неуправляемым. И со мной не могли справиться там ни родители, и уж тем более учителя, то есть все было очень жестко. И все, когда на меня вот какие-то собрания проходили, да, там собирались, мама учителя говорила в слезах, ей было всегда стыдно, ей было всегда неприятно, но я, к сожалению, была не настолько осознанна, чтобы понять и свое поведение поменять, вот. И все на меня смотрели сукоризно, и я это видела, то есть люди как бы так на маму смотрели таким, ну что ж поделать, да, и на меня смотрели, ну что эта девочка может там в жизни добиться. И единственная женщина из родителей, которая была, это Ольга Валентиновна. Ольга Валентиновна, я хочу вам сказать огромное спасибо за те глаза, которые на меня смотрели в те моменты, когда все меня осуждали. И я помню, как вы сказали, вот я не помню, кому вы это сказали, я стояла в слезах, она говорит, ну что ж вы ее так давите? У ребенка просто много энергии, и она добьется в этой жизни очень много. И я вот сейчас говорю, а у меня реально прям вот слезы подступают.
6: Ольга, Анечка.
5: Ольга Валентиновна, спасибо вам огромное. Сегодня этот день, максимум, этот вечер я постараюсь сделать для вас. Мне уже ваша дочь прислала песни, которые вы любите. И следующий, прямо вот после этого блока, я думаю, что вам песня понравится та, которая нравится вам, которую вам Оксана заказала. И она мне тоже очень нравится. Я очень люблю Муслима Магомаева. Это будет песня «Лучший город земли». Сегодня вечер для вас.
6: Отлично, Аня, прям так трогательно, так мило вообще, ой. Ну, а я вот не трогательно и не мило, под занавес все-таки о погоде пару слов своих ставлю, да, потому что там на улице что-то непонятно, нам обещают холода, но как-то холодов нету. Ладно, смотрим, что там происходит. Плюс 19 на улице ощущается, как плюс 17, хотя пишет мне Яндекс, что в это время плюс 16 ощущается. Ну, ладно, пусть будет так. Ну и, в общем-то, пыльца там в средней степени буйствует, магнитное поле спокойное, давление атмосферное в норме. В общем-то, хороший набор координат, учитывая, что сегодня пятница, а еще и дата сегодня 26.06.26. Ань, вообще волшебно.
5: Волшебно, все волшебно, вообще сегодня все волшебно. Вообще все это волшебство создаем мы сами

0: тебе. А самое главное, и очень приятно создавать это волшебство людям, которые когда-то тебя в этой жизни поддержали в непростую минуту. И еще раз повторю, для Ольги Валентиновны сегодня ваш вечер.
1: Ну и лучший город Земли, Муслим Магомаев, прямо сейчас в эфире радио «Комета» 92,6 FM. Слушаем.
2: Вечерний чех на радио «Комета» 92,6 FM.

улыбаемся, мы встречаемся, улыбаемся, словно светимся, мы стараемся, лучше верить, да, ошибаемся, но вникаемся. И помнишь, как думал, любовь мираж, а вдруг оказалось, она вот идет с пакетами в шапке.

0: Спасибо. Спасибо большое.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже, не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-05-25.
5: Чехов, зерно. Но и корма.
6: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
5: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
6: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
5: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И8. Работаем ежедневно. Телефон

0: 8-926-621-69-24.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: Продолжаем «Вечерний Чехов». В общем-то, как бы я тут это вернулась в свою привычную стезю,
4: Аня. Оля жила.
3: Да.
4: Прям...
3: 8-916-244-00-44 – это наши координаты в мессенджере «Макс». Также можно писать и нужно писать в группе радиостанции «Комет» ВКонтакте, что мы там зря, что ли, публикации выкидываем каждый раз.
4: Конечно, Оля там прям пыхтит, старается.
3: Чтобы вы знали, у меня сейчас проблемы с мобильными девайсами, и мне сейчас очень сложно зайти в этот ВКонтакте.
4: Это так хорошо, потому что только поломки телефоны могут нас вообще от телефонов оторвать. Это как наркотическое средство,
3: понимаешь,
4: ужасное.
3: Еще сильнее мотивировать, чтобы к слушателям зайти в контакт и у нас в группе радиостанции «Комета» написать через пень-колоду там с бубнами и шаманскими танцами, но все-таки выпустить сегодняшние анонсы, чтобы наши люди, которые нас слушают, наши драгоценные слушатели, нас смогли там
4: комментировать. Оля, ты наш герой.
3: Вот так вот, да.
4: Передо мной сейчас сидит герой.
3: Все это меркнет по сравнению с темой дня сегодняшнего. Сегодня пятница, выпускные вечера по всей России. Всех поздравляю. И мы сегодня ностальгируем, открываем сундучок с нафталином, перетряхиваем свои старые костюмчики. Кто в чем ходил? Я
4: ну,
3: была...
4: Ты в чем? Расскажи, ты была.
3: Я была в белом платье.
4: Такая, ты замуж собралась уже прям со школы.
3: Нет, это было, не знаю, это был случайный выбор, потому что должна была быть в красном, но что-то пошло не так, и оно было такое, как мокро-серебристое. Ну, красиво, красиво было.
4: У меня очень было необычное платье. У меня было короткое такое, как бы, верх, то есть от шеи до юбки, ну, до талии. Коричневый бархат. Внимание, Оля.
3: О-о-о.
4: Коричневый бархат. Фонариками рукава. Ага. Такие три четверти. И сейчас скажу, какая юбка-баллон. Поняла? И вот это все была юбка. И вот эти фонарики из золотой парчи.
3: Это красиво. Так, вход в студию. Так, кстати говоря, раз уж мы ностальгируем, то вы можете писать у нас под анонсом сегодняшнего «Черного Чехова» приветы своим одноклассникам. Может быть, найдетесь. И заодно там же закидывайте свои ностальгические фотки. В понедельник обсудим, что вы там нам понаприсылали. И, в общем-то, может быть, что-то выберем лучше. А может быть, найдем знакомых. Это тоже классно. Потому что лично я выпустилась из школы 23 года тому назад. Я
4: в 93-м. Ну, я не чувствую себя мамонтом, Оль, честно тебе скажу. Ты 23 года назад, а я в 93-м. Ну, как бы...
3: Что ж, все это, конечно, прекрасно, но мы, знаешь, что не сказали? Мы не сказали две вещи.
4: Так.
3: Во-первых, объявление наше любимое.
4: Наша любимая реклама.
3: Итак, стоматологическую клинику MDM Dental требуется медсестра. Полная занятость, стажировка предусматривается. График работы 2/2 с 9 до 18 часов. Формат работы на месте работодателя. Без ассистирования врачу, официальное трудоустройство. Заработная плата 55 тысяч рублей. Требования к соискателю: среднее медицинское образование, наличие сертификата медсестры, аккредитация или выписка. Обязанности: ведение медицинской документации, выполнение назначения врача, поддержание чистоты и порядка в кабинете. Адрес работодателя: город Чехов, улица Заречная, дом 73, это Винюкова. И номер для связи 8-903-626-46-84. Номер повторю: 8-903-626-46-84. И пусть эта работа найдет своего драгоценного работника.
4: Так, про работу мы сказали, рекламу пропустили. А что еще не сказали?
3: Неожиданный конец. Игра у нас сегодня. И фразу мы сегодня продолжаем. Знаешь, какую?
4: Нет.
3: Пятничную. От работы дохнут кони. Ну, а я бессмертный пони. Это прям такая классика жанра.
4: Нет, Оля, это нету финала опять. Я опять сейчас играть не буду.
3: Нет. Так, продолжаем фразу. От работы дохнут кони.
4: А, я тебя поняла.
3: А я живу в кофейне и на дедлайнах пишут мне.
4: А, понятно.
3: Так,
4: А я хочу как бы сказать тоже про школьный момент, что сегодня обычно почему-то мы делаем какой-то эфир, где очень много всяких заявок поздравлений, всяких разных людей. А меня сегодня слушает моя одноклассница Оксана Цыбишева, которой я хочу передать привет вместе.
3: Я могу

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Дилеры начали получать автомобили новой марки «Сенат». Пока это выставочные образцы. Покупателям предлагают посмотреть машину и оставить заказ. Напомним, «Сенат» — это новая российская марка люксовых автомобилей. Она не имеет прямого отношения к лимузину «Аурус Сенат». Машины делают на базе китайских «Хончи». Цена от 12 миллионов рублей. У пикапа ГВМ Power появилась версия с механической коробкой передач. Она самая доступная в линейке. Цена от 3,5 миллионов рублей. На 250 тысяч дешевле машины на автомате. А еще новая коробка больше подходит для тяжелой эксплуатации и высоких нагрузок. Она сочетается как с бензиновым, так и с дизельным мотором. «Лукойл» будет выпускать фирменное масло для «Белджи». Это полностью синтетическое моторное масло вязкостью 0W20. Оно разработано с учетом климата и дорог в России и Беларуси. Масло «Лукойла» прошло проверку по спецификации «Вольво». Именно ее рекомендуют для моторов концерна «Джили». Раньше заводским маслом для «Белджи» был китайский «Лопл». Недавно в России стартовали продажи обновленного «Чанган Юнивэ». «Лифтбэк» получил новый 2-литровый турбодвигатель с классическим автоматом. Обновление сделало машину еще более азартной и повысило интерес к ней у любителей проехать с ветерком. Салон тоже совершенно новый, с интересной оранжевой отделкой. Подробнее о новом «Чанган Юнивэ» расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Комета». Реклама.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество. Проверенное время.
5: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
6: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек «Умами» — кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В «Йоби-да-йоби» так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении «Йоби-да-йоби». Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости.

0: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123, 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: Продолжается Вечерний Чехов. А у нас пишут, Аня, знаешь что, от работы дохнут кони,

0: Екатерина.
1: Прекрасная Екатерина, и мы вас тоже поздравляем с пятницей. Даже нечем крыть.
0: Да, вообще, абсолютно. 26 июня, сегодня на календаре пятница. У нас вечерний Чехов, в ближайший час еще вместе пройдем. У нас первый уже, к сожалению, закончился. Но это не страшно, есть еще один, да, Ань?
1: Конечно, мы и не грустим по этому поводу никогда, Соль.
0: Ну и ностальгируем мы сегодня по выпускным вечерам. Знаешь, Ань, это вся такая трогательная атмосфера прощания со школы. Такие добрые речи от преподавателей, которые тебе говорят, вы вступаете в новую жизнь, вас там ждут такие открытия.
1: Ну ты что, вот расплакалась в этот период?
0: Я не знаю, я как-то вот сейчас вспоминаю, как-то вот глазки на мокром месте, если честно.
1: Ты знаешь, Оль, я смотрю на всю эту красоту выпускных вечеров, я смотрю, как там все это там романтично, всякие там последние звонки, я честно тебе скажу, я школу ненавидела. Я ненавидела учителей, там вообще какие-то единицы, которых я даже, честно говоря, не запомнила. У меня постоянно какие-то контры были, то есть я постоянно в каких-то конфликтах была, я ненавидела идти экзамены. То есть я не хочу сейчас там делать какую-то пропаганду антишкольную, но мое

0: получаешь, когда тебя заставляют делать, там, читать «Войну и мир», там, в каком там, шестом или седьмом, ну, в общем, какой-то бред там.
1: Ты знаешь, есть еще момент такой, что не вся школьная литература, она понимается именно в том моменте.
0: То есть... Так зачем ее дают тогда?
1: Ну, потому что это классика, ее нужно изучать.
0: Не, кому нужно? Это надо с мозгами подходить ко всей системе вообще образования.
1: Ну, что ж поделать, если мозгов не хватает учеников?
0: Ну, я про это и говорю. Как я могу любить, когда я часто для меня, вот, взять «Войну и мир», прочитать, это просто вот, ну, я не знаю, это жесть. А на те времена, там, ну, короче, все у меня очень сложно было со школой, с ее восприятием, ну, и, собственно, как я уже говорила ранее, и

0: Что я так все ученица была.
1: Знаешь, а мне вот хочется, пользуясь случаем, передать привет всему выпуску 2003 года лицея номер 4 города Чехова. Особенно нашему директору Степанову Геннадию Витальевичу и нашей классной учительнице Лобовой Елене Валерьевне. Поэтому, если вы меня слышите, спасибо вам огромное, потому что благодаря вам у меня школа, последние полтора года были проведены с удовольствием и с заинтересованностью в учебе, чего не было в предыдущей школе, к сожалению. Ну, так бывает.
0: Олечка, я прям тебя даже очень рада и присоединяюсь к твоим поздравлениям, привет, потому что у меня, к сожалению, даже в последних классах такого нет.
1: Ты знаешь, отмечали мы наш выпускной вечер.
0: Да, расскажи.
1: Тогда где? Еще в «Чайке». Там был ДК, и вот, в общем-то, мы в нем отмечали. Это было очень красиво, там все такие. Там был накрыт огромный стол, там были такие медленные танцы. И знаешь, вот под занавес часа хочется вспомнить такую королеву танцевальных школьных дискотек по совместительству. Это, значит, негласный гимн спортивных фанатов, поклонников, в общем-то, известной всем спортивной команды. Поэтому, в общем-то, ее сейчас и послушаем под занавес. Это Максим, знаешь ли ты? Ну и да, Николай, от вас сообщение вижу, поэтому ожидайте в новом часе. Поздравим вас и ваших родственников.
0: Да, и у Ольги Евгеньевны мы про вас не забыли. Все песни, которые вы заказывали, они будут сегодня в эфире.
1: Угу. Ну а пока что Максим, знаешь ли ты, под занавес часа и до встречи в новом часе.
2: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Средняя заработная плата в Чехове выросла за год на 10,5% и превысила 101 тысячу рублей. Об этом заявил глава округа Михаил Собакин в ходе отчета об итогах работы администрации в 2025 году, который он представил на днях. Чиновник отметил, что это свидетельствует о росте благополучия горожан. Детский сад на улице Монтажной в Чехове обещают открыть в третьем квартале года. Строительная готовность объекта, по данным местной администрации, составляет 99%. Напомним, что капитальный ремонт Морозовского детского сада начали 2 года назад и должны были завершить к 1 сентября 2025. Но во время реализации проекта стоимостью более 161 миллиона рублей возникали многочисленные проблемы. Стройка несколько раз останавливалась, сроки сдачи в эксплуатацию сдвигались. В январе 2026 года глава округа Михаил Собакин сообщал, что строительная готовность детского сада на улице Монтажной составляет 75% и что объект будет сдан в эксплуатацию к концу первого квартала. В Московской области издали историко-краеведческую книгу докторов «Со крестом в сердце и с оружием в руках» чеховского историка Юрия Кобякова. Биографическое издание посвящено выдающемуся русскому полководцу, герою Отечественной войны 1812 года, генералу от инфантерии Дмитрию Докторову. В ближайшее время Юрий Кобяков планирует передать экземпляры книги в Центральную библиотеку Чехова и в Новобытовскую сельскую библиотеку. С 1 сентября в школах страны значительно увеличат объем начальной военной подготовки в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, на этот раздел будет отводиться 50% учебного времени вместо нынешних 20%. В программе в том числе изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных военных сборов, добавил министр. Эколого-туристический маршрут планируют запустить в соседнем Серпухове к осени. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области. В ведомстве отметили, что автором проекта стала ученица 9 класса пролетарской школы. Она победила на ярмарке экологических проектов 2026 года в номинации «Экотуризм». Проект родился из исследовательской работы и уже сегодня объединяет более 15 родников в поселке и его окрестностях. С некоторыми из них связаны старинные предания, в том числе легенда о Сергее Радонежском, говорится в сообщении.
2: Погода.
1: В предстоящие выходные в Чехове ожидается переменная облачность, небольшие дожди и до 23 тепла. Ветер северный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.
0: Новости на радио «Карета».

Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи!

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: Продолжаем «Вечерний Чехов». Здесь в студии по-прежнему мы, Ольга Ольхова и
2: Анна Донрой. У нас ничего не поменялось. И, к сожалению, как я всегда говорю, даже фамилии наши еще не поменялись.
1: Да моя-то и не поменяется. Я так и планирую остаться такой, какая я
2: есть. Ты решила найти мужчину с такой же фамилией?
3: Зачем? Ну, просто это моя фамилия, с которой меня все знают. Зачем мне ее менять? Ну, а в паспорте будет другая.
2: Ну, у меня в паспорте другая фамилия.
3: Мы с тобой сошлись в этом. У нас тут завалило нас приветами, заявками. Вообще тут, ну, классно. Мне очень нравится, что тема отзывается, особенно, что учитывая, что сейчас у наших слушателей дети подросшие, которые заканчивают сейчас школы, колледжи. Это все так трогательно и нежно. И мне кажется, что вдвойне трогательно это сейчас быть родителем в этот момент и своего, вот это чадо, любимую свою деточку выпускать во взрослую жизнь. Это немножечко страшно, волнительно, конечно же, я понимаю. И летят поздравления. Нам пишет Николай, салют радио «Комета». И всем слушателям хочу поздравить своего кума Макса с тем, что дочка Алиса закончила 9 класс и пришла в 10. А старшая дочка Вероника закончила колледж. Поставьте для них, пожалуйста, песню Боярского «Ап» и «Тигры у ног моих стиле».
2: Какая классная древняя песня.
3: Будет, разумеется,
2: люблю
3: будет.
2: Очень.
3: Знаешь, но это еще не все приветы и поздравления. Я читаю следующее. У нас в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте находится анонс сегодняшнего нашего «Вечернего Чехова». И с темой нашего дня сегодняшнего ностальгия по выпускным вечерам. И нам пишет Зуля там комментарий. Всем привет, у меня сегодня важная миссия — поздравить самого главного человека. Моя дочь сегодня принимает поздравления с днем рождения. А заодно мы с ней выдыхаем, экзамены сданы. Зачетка снова зеленая, мы второкурсницы. Желаю, чтобы стипендия была большая, а преподаватели добрые. С днем рождения, доченька. И пишет постскриптум: если поставить Агата Кристи на ковре вертолете, я буду самой счастливой мамой в этот момент. Спасибо.
2: Присоединяемся к поздравлениям. Это действительно, вот я почему говорю, для меня учеба — это прям сложно. И каждый этап — это прям вот от души радуюсь за каждого человека, поэтому присоединяюсь к поздравлениям мамы.
3: Да? Ты знаешь, что самое классное вообще в выпускном вечере? Это не просто вот этот вот момент завершения школы и вообще всего такого. Но я вот помню, что, допустим, в 90-е годы, когда было проблемно вообще что-то купить, отличающееся от других, и в 80-х тоже, девочки шили себе платья сами. То есть перешивали какие-то.

0: это платье. Делали какие-то невероятные пышные укладки.
1: Ну, я себе сама шью
0: да?
1: платье.
0: Ну, смысле, это же здорово вообще. Да. Это так классно. А вот это сама атмосфера выпускного вечера, когда сначала торжественное вручение аттестатов, потом вот эта вот прогулка по городу. Все такие красивые, все такие яркие, такие все нарядные.
1: Для меня это был просто глубокий выдох, что все это закончилось наконец-то.
0: Ну и, разумеется, нас никуда не покидает символ всего этого события. Это, разумеется, лента с надписью «Выпускник», колокольчики, которые звенят вообще на ветру. Не знаю, у меня была красивая красная лента, до сих пор дома лежит, бережно храню, и там даже где-то на этой ленте остались пожелания моих одноклассников из параллели, которые просто подписывали на ленте, что мы друг другу желаем. Это так классно, вообще по-доброму очень. Представляешь, Ань? Такая прелесть.
1: Да, представляю.
0: Ну что ж, а мы уступаем место приветам и поздравлениям. И напоминаю, что у нас сейчас для Алисы и Вероники звучит песня не Михаила Боярского, а «Пыть игры ног моих сили», которая называется «Дрессировщик». И для Зули с ее дочкой, не сказала, как дочку зовут, вот так вот. Агата Кристи, ковер-вертолет. Прямо сейчас слушаем на радио Комета 126 FM и поздравляем всех.
2: Вечерний чех на радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.

0: opt-akb.ru.
1: opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: Продолжаем «Вечерний Чехов» и сразу продолжу с объявлений, Аня. Итак, в стоматологическую клинику МДМ Dental требуется медсестра. Полная занятость, стажировка предусматривается. График работы 2 через 2 с 9 до 18 часов. Формат работы на месте работодателя без ассистирования врачу, официальное трудоустройство, заработная плата 55 тысяч рублей. Требования к соискателю. Среднее медицинское образование, медсестра, наличие сертификата медсестры, аккредитация или выписка. Обязанности. Ведение медицинской документации, выполнение назначения врача, поддержание чистоты и порядка в кабинете. Адрес работодателя: город Чехов, улица Заречная, дом 73, это микрорайон Винюкова. И номер контактный 8-903-626-46-84. Номер, повторю, 8-903-626-46-84. Вот так вот, и если вас заинтересовала эта вакансия, то, разумеется, звоните, пишите. Но напоминаю, что мы сегодня ностальгируем по выпускным вечерам и ищем продолжение фразы «От работы дохнут кони». И мне пишут: «От работы дохнут кони, а я на кофе до пятницы». От работы дохнут кони, а я просто делаю вид, что занят, и ко мне не лезут. Вот так вот, да? От работы дохнут кони, а я мечтаю об отпуске. Как я вас понимаю.
5: А я вот только что с Ольгой обсуждали, а я вот почему-то не мечтаю об отпуске, потому что я не понимаю, куда я хочу. Я что-то везде уже была, мне ничего не хочется. Наверное, какой-то дзен у меня наступает, монашеский, когда исчезает все желание, по сути.
4: Блаженно ничто, да?
5: Да.
4: Ну что ж, обсуждаем мы сегодня ностальгические воспоминания наши про выпускные вечера. И нам как раз вот Николай пишет: «Радио Комета в тему про выпускной. Самое тяжелое для меня было дойти домой. Первый раз одел и последние лакированные туфли. Ноги стер в кровь. Пришлось идти в носках домой. 1997 год. Николай, я вас понимаю, потому что на мой выпускной вечер, мало того, что у всех девочек прически упали, наверное, часам к двум ночи, я одна была как будто с прибитым бантиком, вот это вот на железную советскую плойку накрученный хвост был, и у меня из всех, наверное, негативов остаточных по одежде и внешнему виду было только одно. Я пришла домой, у меня мое белое платье, там просто вот, Ань, вот 20 сантиметров шлейфа снизу, черное, они просто были черные, потому что нас где только не носило. Мы вышли из ДК «Дружбы», пошли куда-то гулять там в сторону нашего лицея драгоценного. Там куда-то спустились к речке, встречали рассвет. В общем, блин, мы...
5: Я подготовилась, у меня юбка была, еле попу прикрывала.
4: Умная. А знаешь, что самое интересное? Мы были трезвые. Вот что самое интересное.
5: Ну, не могу,
4: прям удивительно.
5: Не могу похвастаться данным фактом.
4: Просто мне сказали: вот, на выпускном вечере там оторвешься. Я такая думаю: где?
5: Ну, мы оторвались, но мы уже к 11 классу были настолько подготовлены в этом плане, знаешь, что как бы все достаточно скромно прошло.
4: Я просто начала отрываться лет так в 20, поэтому мне кажется, у меня какое-то запоздалое развитие в плане отрыва.
5: Ты знаешь, Оля, у нас вот один одноклассник мой, который первый раз попробовал алкоголь на выпускном вечере, сейчас

0: просыпаться.
1: Ну, мне мое запоздалое развитие не сильно помешало, в общем-то говоря.
2: Ну, отлично.
1: Не жалею ни секунды об этом.
2: Тебе повезло, да.
1: Напоминаю, что, кстати говоря, можете прислать нам группу радиостанции «Комета» в комментарии под сегодняшним анонсом свои выпускные фотографии, поностальгировать, передать там приветы своим одноклассникам, своему выпуску. В общем-то, мы сегодня передаем приветы вообще всем, кто сегодня выпускается и кто выпускался многие года до.
2: И кто вообще, в принципе, учился в школе когда-то. То есть у нас сегодня такой...
1: Да, я думаю, что все учились.
2: Универсальный.
1: Так, Аня, а теперь отвечай на вопрос. У нас там в очереди стоит Майкл Джексон, «You are not alone». Да. Это для кого?
2: Да, и еще Ободзинский.
1: Угу,
2: Валерий Ободзинский.
1: Крылья.
2: Слушайте, ну я не буду менять сегодня традицию. Сегодня у нас вечер, посвященный Цыбышевой. Ольге Валентиновне, все для вас. Хочу вас радовать, хочу, чтобы... То есть вы сейчас пожинаете плоды своих добрых фраз в мою сторону. Uh-huh. Почему бы этим не воспользоваться? А я хочу это сделать, чтобы вы улыбались.
1: Присоединяемся. Давай. Потом у нас будет Лина Сайфула и любовная история, песня «Школа». Поностальгируем чуть-чуть.
3: Вечерний

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Продолжается «Вечерний Чехов», и продолжаем мы играть в игру «Неожиданный конец». Аня тут на знаешь, что пишет? Николай пишет: «От работы дохнут кони, а мы конячью колбасу делаем».
3: Да.
2: В общем-то, кони пусть от работы делают, что хотят, но это вкусно, по крайней мере. Николай, прям хочется попробовать.
3: Мне не хочется.
2: Я люблю мясо, понимаешь? Я настоящий охотник, и как это?
3: Я в прошлом рыболов, охотника этого не скрываю. Я столько вообще перепробовала.
2: Знаешь еще, что пишут? На работе от работы дохнут кони, а я считаю часы до конца дня пятницы. Что ж, желаем вам досчитать. Часы тут осталось всего ничего. У нас, по крайней мере, осталось еще 20 минут эфира.
3: Смотря кто там до кого работает. На кого работает. Что там? Уже все по домам разбежались в пятницу-то вечером.
2: Да нет, но не все же работают до 6 вечера. Кто-то работает до 8, а тут вообще на сутки. Ребята, вам терпение.
3: Ну да, только можно этого пожелать.
2: Что ж, там такая ностальгическая песня прозвучала от группы «Любовные истории». Композиция «Школа». Прям я тут даже всплакнула чуть-чуть. Прям так это... Сразу такие воспоминания полезли. Школьные дискотеки. Вот эти вот все. Как-то раньше, знаешь, что, Аня, было самое классное в наше время в школе?
3: Дискотеки. Вот это точно у меня было. Самое классное в школе.
2: У меня еще такое теплое воспоминание, когда устраивали чаепитие. Когда из дома несли эти фарфоровые чайники с чашками, кучу-кучу всяких печенек, пекли там всякие тортики. Это было так вкусно и так очаровательно. Прям вообще, это было целое событие. Столы сдвигали, эти парты попарно, рассаживались, и там кто скатерти приносил, там всякие украшения там, в классе были. Ну, это было, не знаю, так мило, по-домашнему. Конечно, сейчас наше время накладывает некоторые ограничения в связи с повышенной безопасностью, но все равно... Выпускники не сдаются, и, в общем-то, ты знаешь, что сейчас выпускники все реже выбирают формат гуляний до утра с непонятными последствиями и чаще отмечают это все в более такой ламповой атмосфере, более домашней.
3: При самоваре?
2: Ну да, вот. И знаешь, сейчас выпускной вечер – это прям целое как это событие.

0: плохо, говорю, прям садитесь и пишите, что вот как будто там, ну, к примеру, вы там безденежье, да, у вас сейчас. И вот вы пишете, как будто вы уже там обросли деньгами, у вас там вот это, вот это, вот это, вот это. Оль, ну, срабатывает в 100% варианте. У меня еще ни одного промаха не было, просто нужно с этим работать и уметь это как бы донести до вселенной. Пожалуйста. Все в ваших руках.
1: Когда мы там это обсудим? По четвергам. Да. Слушайте программу «Полезный настрой» с Анной Данровой с 15 до 17 часов.
0: Я это обсуждаю каждый четверг. Да.
1: Да. Аня, какая тема будет в следующий четверг?
0: У меня, скорее

0: почему так, а не иначе.
1: Уважаемые родители, присоединяйтесь по-любому к этому эфиру. Так, Макс пишет. Итак, нам пишет Макс. Макс, поздравляю всех выпускников города Чехова с окончанием школы и вступлением во взрослую жизнь. Поставьте, пожалуйста, песню «Виа Пламя» на дальней станции Сайду.
0: Ой, какие сегодня песни, ребята. Прям всем спасибо за
2: будет
0: такие заказы.
1: Ну, а пока что у нас Либерта, Альбана и Рамина Пауэр в эфире. И
0: да,
1: следом за ней будет...
0: Ольга и Валентиновна.
1: Да, и сейчас за ней будет «Виа Пламя», поэтому ожидайте, сейчас все будет. Но мы пока что уходим на музыкальную паузу.
3: Вечерний Чех на радио «Комета».

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: Да, мне, знаешь, меня каждый раз греет душу, когда я вижу сообщения у нас в мессенджер, когда я вижу комментарии у нас под публикациями с анонсами сегодняшнего эфира, вообще любых эфиров. Поэтому всем, кто с нами сегодня был, спасибо. Мы с вами будем до свидания говорить до понедельника. В понедельник мы снова с вами, снова в строю, будем начинать рабочую неделю. И, в общем-то, под занавес хочется все-таки сказать, мне кажется, что сегодня победила фраза «От работы дохнут кони, а я всех поздравляю с пятницей».
1: Такой оптимистичный настрой человеком.
0: Да, то есть, ну, всех с пятницей, ребята. И, в общем-то, хочется сказать еще, знаете, что, дорогие наши выпускники и нынешних лет, и прошлых годов, знаете, те, кто сегодня прощается со школой, знайте, что у вас впереди много дорог, и каждая ведет вас к чему-то классному и хорошему. Поэтому шагайте смело, пусть у вас все получается. И выбирайте себе ту профессию, которая будет вам приносить удовольствие, а не та, которая необходима или потому что надо, или потому что это модно. Ну а для тех, кто стоит уже в воспоминаниях, пусть эти теплые моменты согревают вас в любой день, а школьная дружба остается надежной опорой. Ну и знаете, что знания, полученные в школе, все-таки вера и правда служат нам всю нашу жизнь, а в сердце живет та самая надежда на какое-то чудо и волшебство выпускного вечера. Поэтому всех сегодня с праздником поздравляем, и родителей, и детей. Всем, как говорится, хорошей дороги к вашим мечтам.
1: А я хочу добавить о том, что когда вы встречаетесь с какими-то людьми, то будь то школа или работа, или вообще старайтесь в людях видеть хорошее и поощрять, поощрять то, что они, например, может быть, даже в себе не увидели. И вот какая-то элементарная фраза, которая меня поддерживает.

0: Это классно. Вообще, такой ты человек воодушевляющий. Всем желаю на своем жизненном пути встречать людей, которые будут вас воодушевлять и которые будут вас мотивировать становиться лучше и лучше. Ну, а я все-таки, пользуясь случаем и положением, передам еще раз приветы всем выпускникам лицея номер 4 города Чехова 2003 года. Ребята, спасибо, что были со мной, что прошли вместе этот школьный путь. Всех вас поздравляю с тем, что, скорее всего, вы уже своих детей выпускаете сейчас. И это, знаете, самое странное, наверное, когда нам говорили в школе, что вот вы еще ничего, а вот ваши вот дети будут что-то. Да, поэтому надеюсь, что вы на себе, как говорится, прочувствовали всю радость этого вот существования. Ну и что хочется добавить? Тут еще прилетел привет всем выпускникам школы Вауловской, Чехов 3, городок. Поэтому, ребята, и вам тоже приветы летят.
1: Да, всем прям поздравления.
0: Ну, а мы будем потихонечку сворачиваться. До новых встреч в эфире. И напоминаю, что мы ежедневно с вами по будням с 6 вечера до 8 играем в игры и развлекаем вас разными темами. Надеюсь, что сегодня нам удалось зарядить вас пятничным настроением. Ну и под занавес... Ань, как думаешь, какую-то движушную надо музыку поставить,
1: ну,
0: да?
1: Ну, конечно, давай уже, попляшем.
0: Давайте. Композиция «Кобра» группы закрывает наш час. Born to love you. Всем любви, всем добра, всем пока-пока, до понедельника.
1: Всего вам доброго, до понедельника. Пока-пока.
2: Вечерний Чех на радио КП.

0: Старой Лопасне, 20.00.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Средняя заработная плата в Чехове выросла за год на 10,5% и превысила 101 тысячу рублей. Об этом заявил глава округа Михаил Собакин в ходе отчета об итогах работы администрации в 2025 году, который он представил на днях. Чиновник отметил, что это свидетельствует о росте благополучия горожан. Детский сад на улице Монтажной в Чехове обещают открыть в третьем квартале года. Строительная готовность объекта, по данным местной администрации, составляет 99%. Напомним, что капитальный ремонт Морозовского детского сада начали 2 года назад и должны были завершить к 1 сентября 2025. Но во время реализации проекта стоимостью более 161 миллиона рублей возникали многочисленные проблемы. Стройка несколько раз останавливалась, сроки сдачи в эксплуатацию сдвигались. В январе 2026 года глава округа Михаил Собакин сообщал, что строительная готовность детского сада на улице Монтажной составляет 75% и что объект будет сдан в эксплуатацию к концу первого квартала. В Московской области издали историко-краеведческую книгу докторов со крестом в сердце и с оружием в руках чеховского историка Юрия Кобякова. Биографическое издание посвящено выдающемуся русскому полководцу, герою Отечественной войны 1812 года, генералу от инфантерии Дмитрию Докторову. В ближайшее время Юрий Кобяков планирует передать экземпляры книги в Центральную библиотеку Чехова и в Новобытовскую сельскую библиотеку. С 1 сентября в школах страны значительно увеличат объем начальной военной подготовки в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, на этот раздел будет отводиться 50% учебного времени вместо нынешних 20%. В программе в том числе изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных военных сборов, добавил министр. Эколого-туристический маршрут планируют запустить в соседнем Серпухове к осени. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области. В ведомстве отметили, что автором проекта стала ученица 9 класса пролетарской

0: школы. Она победила на ярмарке экологических проектов 2026 года в номинации «Экотуризм». Проект родился из исследовательской работы и уже сегодня объединяет более 15 родников в поселке и его окрестностях. С некоторыми из них связаны старинные предания, в том числе легенда о Сергии Радонежском, говорится в сообщении.
1: Погода.
0: В предстоящие выходные в Чехове ожидается переменная облачность, небольшие дожди и до 23 тепла. Ветер северный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.
2: Новости на радио «Карета».

Новости. Частным компаниям могут запретить установку дорожных камер. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиянам хотят разрешить ставить машины на учет в МФЦ. С инициативой выступила группа депутатов от ЛДПР. Чиновники сослались на успешный эксперимент в Ростовской области. Там власти города Шахты совместно с местным отделом МВД собрали целый комплекс услуг в одном месте. После покупки машины местные жители могут сразу же оплатить все пошлины, оформить полис ОСАГО, пройти техосмотр и поставить машину на учет. Напомним, в остальных регионах поставить машину на учет можно только в отделении ГИБДД. Частным компаниям могут запретить установку дорожных камер. В Госдуме разработали законопроект, который может оставить в законе только камеры, которые находятся в федеральной или региональной собственности. Их передачу физическим и юридическим лицам могут запретить. Напомним, сейчас многие дорожные комплексы по концессии ставят частники. Взамен получают проценты от суммы штрафов, зачастую немалые. В правительстве считают эту практику неправильной. Бизнес больше заинтересован в росте прибыли, а не в безопасности. В Новосибирской области снизили территориальный коэффициент по ОСАГО. Ранее он был одним из самых высоких в стране – 3,12. Снизили до приемлемых для мегаполиса 2,34. Для сравнения, раньше для новосибирца с 10-летним безаварийным стажем страховка на среднюю легковушку стоила от 8 до 9 тысяч рублей. Теперь будет в районе 6,5 тысяч. Изменения связаны с рядом громких дел в регионе. Правоохранители арестовали крупные банды мошенников и автоподставщиков. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Радио Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные. Пенсионерам скидки.

0: Парикмахерская «Позитив».
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
6: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио Комета.
7: 92,6 FM.

0: Первое упоминание о Воронеже состоялось в 1177 году в связи с битвой Владимирских и Рязанских князей и побегом Ярополка Рязанского в Воронеж. Петр I готовился к азовскому походу в Воронежском уезде. Первый азовский поход не принес больших побед России. Неудачи были связаны с отсутствием военного флота, поэтому Петр I принял решение начать его строительство. Местом для этого был выбран город Воронеж из-за своего стратегического положения. Во-первых, город находился на реке Воронеж, которая впадала в Дон. Во-вторых, рядом с городом были леса, которые могли быть использованы как строительный материал. В-третьих, жители Воронежа имели опыт строительства речных судов и управления ими. Путеводитель. Воронеж расположен на юге средней полосы европейской части России, на берегах Воронежского водохранилища реки Воронеж и левом берегу реки Дон. Расстояние от Москвы 534 километра, от границы с Украиной 250. Поезда в Воронеж следуют из Ростова, Москвы, Саратова, Питера, Кисловодска и других городов. Есть в 13 километрах от города и небольшой международный аэропорт, принимающий рейсы из крупных городов России, Украины, Армении, Чехии и Германии.
1: Исторический телеграф. Считается, что в Воронеже проживают самые красивые девушки страны. Согласно легенде, Петр I свозил сюда первых красавиц для того, чтобы они обольщали местных мастеров-профессионалов. Как итог, последние должны были жениться на красотках, крепко осесть на одном месте и продолжать работать на благо города. Так оно и происходило. Естественно, красота женщин передавалась их дочерям и внучкам. Воронежская улица Петра Сазонова названа в честь никогда не существовавшего человека. Раньше на ее месте пересекались улицы Петра Алексеева и Егора Сазонова, но около 40 лет назад, во время застройки района, было решено объединить названия этих улиц. Так и появился никому ранее неизвестный Петр Сазонов. А еще в Воронеже есть микрорайон, названный в честь того, чего нет. ВАИ – Воронежский авиационный институт. Его хотели построить, но началась война. Название осталось и закрепилось в народе, а институт так и не был открыт.
0: Как красиво! В Воронеже огромное количество достопримечательностей. Большинство туристов в первую очередь стремятся сфотографироваться с символом и самым узнаваемым жителем Воронежа – котенком с улицы Лизюкова. В городе проходят разнообразные фестивали. Среди них «Джазовая провинция», «Платоновский фестиваль», «Всероссийский фестиваль японской анимации» и фольклорные фестивали. Ну а в следующем выпуске мы будем гулять по Пскову. Там, на неведомых дорожках. Радио «Комета». 92,6.

0: улицах города и района 21 час.
1: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета» 92.6 FM.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92,6

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета».

0: изумруд, и весенней листвы изумруд, и весенней листвы изумруд.
1: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92,6 FM.
1: Следующая вещь, значит, по мотивам латиноамериканского эпоса. Когда-то в начале 20 века сказали, что роман умер как жанр, пока не появилось несколько романов, собственно говоря, в Латинской Америке. Один из них «Сто лет одиночества».

0: Комета. Комета. Радио Комета.
1: 92,6 FM.
2: В Чехове 22 часа.
3: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
4: Радио слушаю.
3: Что вы там слушаете, Сидоров?
4: Утреннее шоу на Комете теперь с 7 утра.
3: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
4: Слушайте утреннее шоу на радио Комета по будням с 7 до 9 утра.
3: С кем ты разговариваешь?
5: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
6: Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий гражданам с 1 января 2027 года открывать в банках договоры жилищных сбережений. Документ размещен на портале системы обеспечения законодательной деятельности. Закон подразумевает введение в России нового вида вкладов жилищных. Они будут открываться на основании договора и позволят гражданам накопить средства для приобретения жилья, финансирования индивидуального жилищного строительства или участия в долевом строительстве. Банк при этом получит право предоставлять таким вкладчикам соответствующим критериям кредитной организации кредит на улучшение жилищных условий. Жилищные вклады будут застрахованы, а максимальный размер страхового возмещения по ним составит 10 миллионов рублей.
5: Экономика должна быть экономной.
6: Платное обучение является одним из немногих способов, с помощью которых высшие учебные заведения покрывают свои расходы на содержание инфраструктуры и другие нужды. Об этом заявил научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский. По словам специалиста, многие образовательные учреждения поднимают цены на платное обучение ради выплаты зарплаты преподавателям и содержания зданий. Стоимость платного обучения – это фактически то немногое, чем могут вузы покрывать свои расходы, поэтому тут проблема не в адекватности стоимости обучения, не от хорошей жизни вузы идут на это, пояснил эксперт. Педагог подчеркнул, что если расходы не покрываются, вузам приходится сокращать преподавательский состав и идти на другие жертвы.
5: Копейка рубль бережет.
6: Сэкономить на путешествии и не лишиться качественного отдыха удастся, если не планировать поездку на самые востребованные даты и отдавать предпочтение недорогому жилью. Об этом рассказал вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Александр Мокрачан. Специалист посоветовал россиянам, планирующим отправиться на отдых со своей семьей или большой компанией, отказаться от бронирования отелей в пользу апартаментов. Такое жилье зачастую оказывается дешевле, а также позволяет экономить на еде благодаря наличию собственной кухни. По словам турэксперта, компании из 4 и более человек выгоднее путешествовать не на самолете или поезде, а на личном автомобиле. Тем, кто все же планирует приобретать авиа- или железнодорожные билеты, рекомендуется не выбирать для поездки пиковые даты и праздничные дни. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
5: Кошелек.
0: Комета. 92,6 FM.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

радио «Комета». «Комета». 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Согласитесь, все эти гитарные рифы ни с кем не перепутать. Конечно же, сейчас речь пойдет про австралийских безумцев AC/DC и композицию «Большой ствол». Никаких вторых смыслов и никаких скрытых сексуальных подтекстов, речь действительно здесь идет об оружии. Что мы узнаем из припева? Плохой парень разъезжает вокруг на большом черном лимузине, прав ты или не прав, если попался ему на глаза, ты труп. Звучит мощно, такое бы очень хорошо использовать для какого-нибудь голливудского боевика, так, собственно, и вышло. Картина «Последний киногерой», главную роль в которой сыграл Арнольд Шварценеггер, пусть и не стала шедевром мирового кино, даже сам Арни признавался, что в его актерской карьере были гораздо более яркие роли, но зато не самая удачная картина подарила миру

Забавен и тот факт, что про «Терминатора» австралийцы поют во втором куплете. При этом в клипе старик Арнольд прикуривает сигару на концерте в толпе фанатов AC/DC от фитиля динамита, а затем бросает это все в толпу. Нормальный такой будущий губернатор Калифорнии.

Сингл ACDC был издан летом 93 года и вскоре поднялся на первую строчку хит-парада Hot Mainstream Rock Tracks, что случилось впервые в истории австралийской группы. Что еще интересно, ACDC не включили Big Gun ни в один из студийных альбомов. Есть у трека и неприятный шлейф, связан он с тем, что эта запись стала последней работой в составе группы барабанщика Саймона Райта. Поклонники Сэдосов поговаривали, что речь шла о денежных спорах, но как бы то ни был, один из лучших барабанщиков мировой хард-роковой тусовки ACDC в 90-х покинул.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Польза, польза, полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Известную песню «Джонни Би Гуд» Чака Берри можно считать первой рок-н-ролльной композицией об американской мечте. Ее герой – бедный и необразованный парнишка, который блестяще играет на гитаре и надеется разбогатеть с помощью своего таланта. Впоследствии рок-музыканты использовали эту сюжетную линию бесчисленное количество раз, но классикой жанра считается именно «Джонни Би Гуд». В качестве фамилии для героя песни Чак Берри выбрал название улицы Good Avenue, на которой он вырос. Кстати, полное имя Джонни Би Гуд произносится на английском так же, как фраза Джонни Би Гуд. Ее можно перевести на русский по-разному, но самый простой вариант таков – Джонни, будь хорошим. Берри записал Джонни Би Гуд в 1958 году. Песня сразу стала хитом, который понравился как белой, так и черной аудитории. В чарте Billboard Hot 100 она поднялась на 8 место, а в Billboard Hot R&B Sites добралась до второй строчки. Чак использовал образ Джонни в песнях «Bye Bye Johnny», «Go Go Go», «Johnny B Blues» и даже назвал один из альбомов «Концерта in Би Гуд». «Роллинг Стоун» отвел «Johnny Би Гуд» седьмую позицию в списке 500 величайших песен всех времен, на журнал Q поместил ее на 42-е место в рейтинге 100 величайших гитарных треков. На «Johnny Би Гуд» было записано невероятное количество каверов. В разные годы ее пели Beatles, Aerosmith, Sex Pistols, Биби Кинг, Бадди Холли, Элтон Джон, The Rolling Stones и десятки, если не сотни других исполнителей. «Johnny Би Гуд» была включена в золотую пластинку «Voyager». Песню «Johnny Би Гуд» можно услышать во многих художественных фильмах, но наиболее ярко она прозвучала в картине «Назад в будущее».

0: Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
1: Включаю.
0: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: Поехали!
0: Вы слушаете Радио Комета 92.6 FM. Радио Комета.

0: комета.
1: Уходи, если сможешь, встань опять.
2: В Чехове полночь.

Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: 92.6 FM.
1: А ты такая вообще в темно-синем плаще. А ты такая вообще в темно-синем

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Радио «Комета» 92,6

0: победы. Станем плечом к плечу, как тогда. Если мы вместе, беда не беда. Если с детства родину любишь, как мать, тебя не сломать,
1: тебя не сломать, тебя не свалить.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Радио «Комета».